0: Набожне слово.
1: Тут има женца Антония Речцина за слушец.
2: Зара Ян писаше листи, кайш бе Бог тебе речал. Започинай кузе джен с пшечом, мя намакач. Предахач рано станеш, сим тебе хижо пуч пшиготовал, котрыш тебе пшес джен веже. На тутем пучу сим покваде скувал. Некотры покваде су вот приванья, котрыш су к тому постаяне, че вот вецу высвободжич, на котрыш су вязаны. Друге покваде су дары жонованья, киш мою пшитомнощ зевья. Свунцо, квитки, птачки, пшечетства, а высвышане молитвы. Несим ту тун вот реха чвилованы свет вопущил, але сим ту пшеца пшитомны. Джерш вочи водня вотурени, хач тайки дротны покват воткриеш. Будь себе весты, ты мне на тутем пучу пшецо намакаш.
1: Набожне слово к ней ма дженца на доку о замовитости кулуские восады Антония Речцина за слушец.